пертүтлү эма тамаккунага суити сиганна хахваагарникутсуни тааматтуугаанга уларигакки тайкква унгагитсиапалортака тайкунугалугуналлигиа суувиниутсунга тааматтуунарама таанна майбат гулаажо шулио ананагилаажапэ ананаги таппани паламжо ниннажамигатик таанна май шулио ананага атаатакалоорсимма агалеккаасуккутаами агалеккаасуккутаала жаашууми пинермик аалалла лаашоормилератаинууванни таймакиппаахаттасуни пингуахареанга маяатаатавинига майвиниуп тайматамаккуа хааживаллиас малаккахаллунаангутиллугит кисяани аситаак ааллатувиниалуулермата аситаактуалуулоорсимми мата тамаанга канцуяамиутсаауё канцуяамиулу амисуалималилоорсимажут таппаангааллаатуник нуавиниккуитуккут меққолувиниккут нуппуукааккут маатиусиккуллааккут тамаккуа малилоортувиниит канцуяармиут тайма тайква умеан ааллаатувини тикиттувиниулоорсимажут микижорулуугалуарами инни писуттитарулуусуунгувалаармата атсатаукаттаажагати тайна сулянаатсяага инуутлугу тааккунага пуигулуартавиникканни униккаагаалла сивунга тайма таандалу лисиуппаа малиттурулуулоорсимаганну анаантсяагалу агапинералу куллиулананага ихаллиатлугит упингаакун сапутинниариартлугит таавани ихалуппилимми итивеани тапписумаккиала итивиллуангани тайкква тикиттувиналуулертилугуккингунттини тикиллиорсиммилугу таппикунга писуттута алюгаиттумариалуулоорсимажо аммалу тайкква таамикаллавиниккун литсавиниккун литсаалалавалоорманни лайтсавини нукииттуапиувалоорту иккуа аңавинингат пиитсиккун аалассиккун пиитсиккун аңавинингат иттуккун иттуо аңасеққаариаавалоормат аука миаривинтайнаңасеққаариаавалоортуо миарипаалиса виннеқ иттулу иттупаалсавинерлу аммалу иттуқаллақ аалассилу пичилу юлу тайкуахатангутигииппалоормата таин таамикаллаалажаувалоорту тусаажикаллаалажаувацуниллу тусаажиугами тайкуахитунгариит ауллаахатаулоортувиниит малиммисути таавангак канцуяамит кажуалумми кажуалуулажаувалоормата таатумми аитеққиапиулоорту ангутигилоорсимасанга сивуллеқ пеартаасуне таасурмик руутааппиммик анаанаккунгиллтайкка амисугулиауллаалаарсиаммата миалиуп миатеққиапиулоортуп тайкква таинна миатеққиапива таатуттавининга иитуги маққуунернахалаорсиаммат кастина утсунтайнартаангажо иитуақаллагилоортақалуатта анаанангуавиниапеа таинна тайнаавалоортоо авилиари тайма тайяугусил таманна авилиарингулоорсиаммати тайкваа тайма тайманилоорлуартилугу тайкваа халлунаарилоорсимажатта кингунингитгу тайнахаллунаангуллиорсимажу кажуалук алианангитуалуувалоорту тайна айттехаянгитуалуутсунлу тайматтуувалоорту тайна пеагаутсугаулагам тайкунуга айтту таусунгиа налигиаугаалажигама тиллунга тайнакингуллипаа виниулерту лерторинна алианангитуалуувалоорту алиагивалоонгитаалукали алиагиа хуунингиту алиана нилерингусунгуртайнуутсута таймааннимиё тайма таппина иккиажахаллунаангеруттуалу виниулертилугу ангерсумунуттилерниммата

0: Кесурикия дукто косеуктау каттарнырсаува.
1: Аванга кушама руксива жакканга апокотурдуби тиварломе тавако ранга атаджу чунун мата макунана чонга койда гоюмне хажимани тиафути дукто намме кишоктуту.

атанамминэ тамарчумин илтарсигиаккуси тааналангит ангиллагитсиамма трудо ханвилууманиттиник наммини аулагууманиттиник аулатаутуиннангиннимик уна аттигимик пигуттаагуумане ухаусеривагаттигу нинналангатсугуллу халлунаани уантаалараарпат таймаатсайна уантаалараахуяу нунавимми таануттугаутигитуинтара уумингатуллагилаангатта нунангуалиорсимамматага аватак инуит аттисимаутингинник тассеқник нунаник наниннилимаангинни питахаммата тааккуа атуруннасиагаттигит таймаилортаугасниагалуарутта тикисимаву симааннахаммиаппикисиани ақсаани симатсуслуанеққатинник таймаилоорутигиллагилаангаттигит таанна наммине аулагумане ангиюллариалумма инуннут уваттинуллу ангиюммариалуутигаттигу пиярекиттуниангкалуарпат аммалунохаккагитангамиарио илаутсаулусикисианиуммата тимиуйуит илаунгитиллуги каусигиаллавихангитугу тааккуа мини министрис нерангуапагаккит нуиталериртуит пингасулуангуат илагиакаттариахариартуит каусиювиниуппа асингинник камагиаугиаармиуни кавамагутиуссууну амисуутсангитсута кисиананеққасиматсута аулатаусиманивут акунинниалу тикитаулуннератта аулатаугасуангиннаратта тааккуа амисуит тукисималегалуартлуги халлунаат аулатуинналагатсагуннай тавуккуа инуит иммини аулагуннасиармиюит лагуннасеқатахутсугит аммалу партнериахалангаюгут таматсуминга каумалиоруманитник атуиннаугиахалартугу каусиювиниутуарпат тикиутивиигумаявут намминеқ пихуялиоруннанеқ наммини аулатсиуманеқ наммминеқ ухаусивут илтариаухутсугуллу илеққусивуллу тааккуа илагияуллагигиахалангаммата инуи пигумасимаянги хауиматсиаақкит аулатсигумавугут аулатаугуннаилерлута